0: Белорусская студия Радио ВНЕТ. Ноцне повторки ВНЕТ.
1: Бидгош 104.4 FM.